Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

0: Лабиринты человеческой мысли.
1: Товарищи! Один, один, ноль, один, ноль, ноль.

0: значит? Раз. Раз. Еще раз. Ура! Раз. Ноль. Раз. Ноль. Один. Ноль. И еще раз. Ноль, товарищи.
1: И да здравствует ноль. Ура, товарищи. Ура.
2: Мы передавали фрагмент речи Владимира Ильича Ленина о трудовой дисциплине 1920 года в качественном цифровом звучании. Digital Remastering студии Чипльдук. Апрель 2007 года. Звукорежиссер Аркадий Иванченко.
3: Необходимость улучшения качества звучания данной речи вождя не подлежит сомнению. Послушайте для сравнения оригинал записи этого выступления Ленина в аналоговом звучании с граммофонной пластинки фабрики Готлиба Моля 1922 года выпуска.
4: Недавно прогнали шкурников. Все мы скажем теперь: долой шкурников. Долой тех, кто думает о своей выгоде, о спекуляции, об отлынивании от работы, кто боится необходимых для победы жертв. Да здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде, преданность рабочему и крестьянскому делу. Вечная слава тем, кто ведет за собой теперь миллионы трудящихся, идя с наибольшим рвением в первых рядах армии труда.
2: Очевидно, что в таком виде речь вождя не выдерживает никакой критики. Она непонятна современным лодырям, прогульщикам, нарушителям трудовой дисциплины и прочим продвинутым пользователям аппаратуры класса хай-энд.
3: Радио Чипльдук планирует продолжать реставрацию и оцифровку выступлений других крупных деятелей прошлого и регулярно транслировать их в эфире в улучшенном качестве.
2: До новых встреч в программе «Лабиринты человеческой мы».

Lounge. Well, one tab or two, I don't know, I'll just be taking

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре, добре.

0: по вашим многочисленным просьбам, мы регулярно в эфире радио «Чипульдук» повторяем новости прошлых лет.
1: Падеж новостей на радио «Чипульдук».
2: Вам слушали на эфир за радио «Чипульдуку». А сейчас предлагать ваше познакомиться при выпуском «Последнему новостях» на Иване Зосимовых.
3: В эфире выпусками новостях. С вами Ивана Зосимове. Госдуму планируется рассмотреть ряда законопроектов, вносящих очередное изменение в праздничную календарем. Планировать вернуться в выходное дню 2 мая и обратного сократить новогодними каникулах с 10 до 5 днем. О такой плану сообщил вице-спикером Госдумы. Соответствуемое законопроектом уже внесен в Думы, однако профильным комитету по труда и социальная политику медлит с внесением ему на рассмотрениях, сообщает газету. Специалистом по искусственному интеллекту 30-летний Ко Сан станет первого астронавта из Южной Кореи, которому полетит на Му-Ку-Са. Корейцам проведут на орбите 8 днями, куда вместе с россиян будет проводить ряды научных экспериментов. Ко Сан закончил престижному национального университет Сеул. Он бывшего сотруднику исследовательского центра Самсунга. Стоимостью полета Ко Сан составляет 25 миллионов долларов. С выпуски новостях вам познакомились я, Иваном Зосимову. Продолжать нашу вещание.
2: Твой была слушать про выпусках последних с водкой новостей. И вновь... звучала хорошему музыка в «Абразио Чипульдук».

Радио Чипульдук дарит вам пронзительный напев из кимбутанских карбонариев. You go in there and you see the way they're living and you smell the foam and you see...

0: провода.
1: Чип Ильдук. Ваша беспроводная радиоточка.
0: Нет на карте страны даже точки.

тебя до утра. Всего-то охота развести на обещание долгое первое свидание, хотя на этот раз мне уже все равно. Ты один такой прекрасный, только не влюбленный. Классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета. Классный, полюблю за это. Ты ни много, ни мало, так всего-то на один раз. Упало, пропало странное мое желание долгого первого свидания. Хотя на этот раз мне уже все равно. Ты один такой прекрасный, только не влюбленный. Классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета. Классный, полюблю за это. Классный, только не влюбленный. Классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета. Классный, полюблю за это. Странное мое желание долгого первого свидания. Хотя на этот раз мне уже все равно. Ты один такой прекрасный, только не влюбленный, классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета, классный, полюблю за это, классный, только не влюбленный.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого оранжевого сигнала, следующего за предыдущими пятью зелеными и красными сигналами, соответствует точному времени на классном радио Чипльдук.
1: Зеленый, красный, зеленый, красный, зеленый.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 448.
1: Голливуд, США, 1962 год. Наименование устройства. Установка для испытания париков в условиях, приближенных к экстремальным.
0: Идея создания данного аппарата была продиктована крайними бытовыми и профессиональными нуждами как клерков и секретарш, работающих в условиях сильных сквозняков на верхних этажах небоскребов, так и граждан, проживающих и передвигающихся в районах частого возникновения тайфунов и торнадо.
1: Принцип действия. Испытуемый доброволец, кино- или театральный актер в историческом гриме или просто счастливый обладатель парика садится в аэродинамической трубе в парике, плотно посаженном на клей и туго облегающем гладко выбритую голову испытуемого. По условиям техники безопасности запястья, щиколотки и талия испытуемого пристегиваются к креслу мягкими, но прочными ремешками из свиной кожи. Затем подготовленный субъект в парике и гриме начинает обдуваться нарастающим потоком воздуха от турбореактивного двигателя со скоростью до 80 метров в секунду.
0: Установка имитирует рабочие условия съемок ряда эпизодов фильма «Унесенные ветром» с участием Кларка Гейбла и Вивьен Ли во время торнадо в Южном Техасе 12 июля 1938 года. Пожалуйста, запись.

0: перед мелодией, которая сейчас прозвучала, а точнее перед той мелодией, которая была перед ней. Простите. Сейчас прозвучит музыка для тех, кто сейчас...
1: Так. Простите, я пойду уточню. А вы пока послушайте мелодию, следующую за той мелодией, которая должна была быть следующей.

0: живете, чипыльдуки.
1: Да, дым-тим, помаленьку.

0: Павел Валентинович Фетисов Гурзо.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук.

0: В студии радио Чапельдук наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Передаем краткий курс взяток и откатов на сегодня по Москве и Московской области. Освобождение от срочной службы в армии. Осенний призыв 6225 долларов США. Весенний призыв 6458 долларов США. Получение водительских прав в ГИБДД без права вождения, но с выездом на дом – 4000 долларов США. С вождением – 6000, оплата принимается и в евро. Взятка на получение лицензии на дачу взятки без права передачи взятки другому должностному лицу – 4728 долларов США. Откат норвежскому правительству за разработку норвежского нефтяного шельфа в тайне от норвежского парламента. 3 миллиона крон в 2% эквиваленте. И в заключении взятка при Семерике без двух по-прежнему 8 в гору. Подробнее вы можете ознакомиться с курсом взяток и откатов на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго. С вами был Никита Псоев.

Чипльдук. А смысл?

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

Да, именно так и должна заканчиваться, по мнению ее.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Венедикт Ерофеев. Москва. Петушки.
2: Коктейль «Слеза комсомолки». 1969 год. Лосьон «Лаванда» 15 грамм. Лосьон «Вербена» 15 грамм. Одеколон «Лесная вода» 30 грамм. Лак для ногтей 2 грамма. Зубной эликсир 150 грамм. Лимонад 150 грамм. Приготовляемую таким образом смесь надо 20 минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повеликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек, но вы меня не заставите помешивать повеликой слезу комсомолки. Я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда вижу, как при мне помешивают слезу не жимолостью, а повеликой. Коктейль «Слеза комсомолки».

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда меня спрашивают, что такое любовь, я обычно призадумываюсь, потом захожу к собеседнику за спину и резко выкручиваю ему руки. Кто тут теперь задает вопросы?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Tripodic. Tripodic. Dog. Tripodic. Tripodic. Dog. Tripodic.
1: Radio. Radio.
0: Tripodic.
2: Tripodic.
3: Tripodic.
2: Tripodic.
4: Я посмотрю, что я не один такой, что, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипердук.
2: Чипердарик. Дарик.
0: Дук.
2: Чип-чип.
0: Чипердук.
1: Чип-чип-чип. Чипердук.
2: Подук-дипун. Чип-чип-чип-чипердук.
1: Радио Чипердук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Кипидок.
5: Инфу-тайгу-бак.

0: Любопытный факт.
1: Мало кто из зрителей, смотревших фильм «Гарри Поттер и Кубок огня», смог заметить в финальных титрах такое примечание. Во время съемок этого фильма ни один дракон не пострадал.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Нам с вами все еще хочется смеяться и шутить.
1: Семьяша и Мия Браса, семьяша, ми пежа.

под беспорядком, следует понимать порядок, не поддающийся осмыслению. Генри Миллер.

Предлагаем вашему вниманию песню для наблюдения за раскрытием бутонов душистого горошка. Наберитесь терпения, дорогие друзья, и весь следующий час, день и неделю мы с вами.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: was just a girl in disguise.
1: C'était du bluff.
2: Sarangal.

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Доброй петь в эфире Тифности и у кемарфона Викер Майораистер 6. Перлусгопни зафродил свою партию. Текильянский зэк-премьер Фильзио Перлусгопни зафродил Васю Бартию вперед Летапия. Это произошло зопля разгола в гофлосопливой им Бартии народ Зватопы. Пывший репьер Мисистер сказал, чу не псал всю чуманыч из-за блепром правоцентрамури фопиф пофиф и чуть не упал с притупы от нетомакамака. И чуть не упал с притупы от недомокомокания. Между тем, Сенат Летапии готовится провести слогонисфафание об исклюниче попе и перлузгопне из сдафофа пудодепов, что, в свою очередь, жомит физдепри к его аресту по многочисленным убогоновоголобным с ретуплением кекси с несорощипнофедей, злоупотреблением лвостью и организадзе и органонидзе, сраптите, и органонидзе учетик пред, конфиденциальной формопесцией. Сиватуйтесь с мина, это были Тифности, у кемарфона был Викер Малерайстер 6.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: Для тех, кто перешел с Нарзана на Ессентуки и обратно, вот для этих наших слушателей прозвучит следующая песня.
1: А предыдущий трек как нельзя лучше подходил для обучения завязыванию галстука при минусовых температурах.

Обе треки о главном.

Фраза дня. В человеке все должно быть прекрасно, но не до такой же степени.

Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

Это была минутка веб-радио Кубы с фрагментом речи Фиделя Кастро на митинге, посвященном годовщине Кубинской революции. На радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: на радио Чиплтук.
1: Ты ворвался в жизнь мою нежданно, изменил мою реальность.
2: Мысли мерцают, на сердце вспышки и любовь без передышки.
1: Все начиналось, как невинный флирт.
2: А теперь пуст без тебя мой мир.
1: Ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А ты из моей мечты.
1: О, боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына.
2: А я хочу от тебя дочку. И точка,
1: и точка. Не хватит всех на свете нежных слов, чтобы описать мою любовь.
2: И по ночам не плакать по мелочам? Ты как время лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна.
1: Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебный.
2: А ты с другой планеты.
1: А ты из моей мечты.
2: О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына.
1: А я хочу от тебя дочку.
2: И точка?
1: И точка.
2: Ты Джонни Депп.
1: И Брэд Питт.
2: В одном флаконе.
1: В одном флаконе.
2: Ты как самый лучший, ты записан в телефоне.
1: А ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А я на все вопросы к тебе нашла ответы.
1: И все вместе.
2: О боже, какой мужчина!
1: Я хочу от тебя сына.
2: И я хочу от тебя дочку. И точка?
1: И точка.

0: Как показывает статистика, благодаря усилиям ученых-биологов,
1: медиков и фармацевтов,
0: продолжительность жизни человека непрерывно увеличивается. Однако,
1: процент смертельных исходов снизить пока почему-то не удается.
0: Задумайся!

Радио Чипльдук. 4duk.ru. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: Как бы ньюз на радио Чупельдук.
1: Добрый день, в эфире обзор новостей на радио Чупельдук. В студии диктор Максим Соловьев. Солнце вновь прервало затишье и разразилось серией вспышек. Вспышки могут оказывать влияние на геомагнитную обстановку на Земле, но прямого воздействия ученые пока не прослеживают. Более заметным фактором сейчас является корональная дыра на Солнце. Прогноз магнитных бурь слабого или среднего уровня на сегодня остается в силе. Геомагнитные индексы уже повышены. Источником вспышек стала изолированная крупная группа Петен, которой присвоили номер 4493. Номер 4493. Всплеск считается локальным. Общий уровень солнечной активности оценивается как низкий. Добыча речного песка истощает природные ресурсы. Песок кажется неисчерпаемым ресурсом, но для речных экосистем это далеко не так. Новое глобальное исследование показало, что добыча во многих регионах уже значительно опережает естественное восстановление запасов. Исследование, проведенное учеными Наньянского технологического университета, в скобках Сингапур, показало, что песок и гравий из рек добываются быстрее, чем природа успевает их восполнить. Это приводит к углублению русел, разрушению берегов, падению уровня грунтовых вод и ухудшению качества воды. В прибрежных и дельтовых районах соляная вода проникает все дальше вглубь суши, что наносит ущерб сельскому хозяйству, рыболовству и местным сообществам. Это были новости науки на радио Чупельдук. С вами в студии был, как всегда, Максим Соловьев. Ну, а сейчас немного музыки.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Дорогие друзья, до Дня работников мясомолочной промышленности осталось 434 дня!
1: Спонсор отсчета дней – сосиски молочные Микояновского мясокомбината! С наступающим вас праздником! Ура!

Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

0: News. На радио Чупельдук.
1: Добрый день. В студии радио Чупельдук Максим Соловьев. В эфире новости. Новости медицины. Японские ученые причиной депрессии назвали вирус. Профессор Кадзухиро Кондо рассказывал, что различные типы вируса герпеса могут находиться в организме человека на протяжении всей жизни. Эксперты изучили шестой тип вируса герпеса и сделали определенные выводы. Они уверены, что при стрессе вирус предпринимает попытки попасть из носа в мозг через обонятельную луковицу, что вызывает ее гибель. Обонятельная луковица тесно связана с эмоциями, поэтому из-за гибели луковицы и ее клеток может усиливаться стресс. Новости кино. Американская актриса, обладательница Оскара Хали Берри, не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте. От своего намерения она отказалась после жесткой критики со стороны интернет-сообщества. Пользователям соцсетей не понравилось, что артистка в ходе интервью неправильно определила пол персонажа. Кроме того, подписчики актрисы выразили недовольство ее отношением к расовому вопросу. По мнению фанатов, Берри не стоило бы поздравить их с Днем независимости США. Это были новости на радио Чупельдук. До следующих встреч. Всего вам доброго.

0: Следующие 8 композиций, 4 из которых вы услышите не до конца, а 2 не сначала, звучат сейчас на другой радиостанции, название которой в переводе с туркменского означает «выдра».
1: Которых там, отродясь, никто не пробовал.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени.
1: В Москве ровно 12 часов 12 минут.
2: Радио Чипльдук. С неограниченной безответственностью.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
0: Алло. Алло.
3: Алло. Алло.
0: Дмитрий.
3: Да.
0: Здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе
0: утро. Беспокоит вас радио Чапыльдук.
3: Вау.
0: Вау. Вялое какое-то вау очень.
4: Не проснулся еще человек.
0: Сколько там времени? Вы в Миннеаполисе или в другом каком-то регионе?
3: 11 утра, да. Мы в Миннеаполисе. 11?
0: Ну, извините, что мы в этот час...
3: Это было так давно.
0: Что мы в этот час вас потревожили.
4: Что было давно?
3: Да, что я даже уже забыл.
4: Это было не...
3: Ребята.
4: Это было недавно. Да нет, радио...
3: Вы меня просто, ребята... В конторе застали. Сейчас я отойду от жизни немножко.
0: Мы думали в постели. И ну,
3: попробую
0: в
3: развеселиться. Я на вас детей ращу.
4: Вот как.
3: В машине.
4: Я на вас детей ращу.
5: Как-то звучит чтобы немного да, так угрожающе.
4: Да, жутковато.
3: Не забывали, как по-русски шутить.
0: Хорошо сказал.
4: Да.
0: Но вы вышли из рабочего
4: состояния,
0: наконец, этой зоны риска?
3: Я вышел, да, у меня через 10 минут митинг должен быть, поэтому...
4: В смысле встреча? Встреча.
3: Юмора прямо из головы сразу растворили.
0: Я скажу вот для слушателей, пока наш Рё, это его кличка, это его ник Рё, значит, из Миннеаполиса, пока
3: кличка,
0: он идет.
3: Да,
0: он загрузил нам на форум огромный объем юмора, просто поток, фейерверк, каламбуров, да, каких-то выдумок, каких-то придумок и готовых.
3: А в жизни оказался совершенно скучным,
0: оказался
3: да, собеседником.
4: Тухлейшим.
0: Скучным человеком, который накачал все это, видимо, из интернета. Вот пример да, его шутки.
3: Да.
0: «Я ем, therefore I am». Ведь неплохо, ведь смеются, даже авторы радио Чапыльдук смеются. Понимаете? Или, например, вот я цитирую, сейчас мы вас будем смешить шутками наших слушателей, в частности, вот нашего юзера Рё. «Забил запрос я в Google туго и думал, удивлю-ка друга».
4: Цукерберга? Ну что же, вполне мило.
3: Да, что-то не смешно выходит у вас шутить сегодня, ребята.
4: Как он тебя, Андрюш? Уел. Уел.
3: Расскажите лучше о будущем, что планируется.
4: Есть у нас некие концы.
5: Которые в воде?
4: Нет, они есть концы, и их нужно с другими концами... свести.
5: Mm-hmm.
4: Понимаете? Вот основные наши планы. Вот как-то вот эти концы одни, вот эти вот я вам сейчас показываю, вот эти концы, и вот с теми концами мы будем их сводить вот сейчас, в принципе. Более-не-менее, но, конечно, такие планы у нас.
3: А смотреть куда? Я просто не вижу. Я еще приемник «Сокол» не намазал зеленкой с обратной
4: ну,
3: стороны.
4: Вот видите.
0: На самом деле, вот это чудо из чудес. У нас традиционный ежегодный праздник, день закрытия Чапыльдука, как мы уже говорили. Потому что мы сами не верим, что можно продержаться еще год. Но каким-то вот ну, совершенно неисповедимыми путями появляются спасители или какие-то слушатели, или какие-то еще донаторы, или я не знаю даже что. Ну, это непонятно. Мы в прошлом году были в полной уверенности, что наконец-то к нашей радости вся эта бодяга закончится. Но не дала нам аудитория, как-то вот жизнь подталкивает пинками. Продолжайте. Вот. И мы...
3: Надо...
4: повелись.
3: Заставить их платить, этих замечательных людей.
0: Этих замечательных вас?
3: Да, этих замечательных нас.
0: Ну, мы уже тут...
3: Они замечательные, если их не заставить, они...
0: Вот у нас бубен. Вот, мы уже тут танцы с бубном. и в клаксон, и какие-то
4: только не делали.
0: Вы имеете в виду,
4: надо вас плодить или платить?
3: Лучше одновременно.
4: Да, правильно.
3: А я не помню, я там писал где-то или нет про устроить день сурка на радио Чипальдук.
0: Что-то писали, да. Вот мы рассматривали разные предложения.
3: Если у вас есть техническая возможность вещать на каждого конкретного слушателя, знать, кто...
0: У нас есть такая возможность, да.
4: Привлечение к ответственности.
3: А для всех остальных устроить день сурка. То есть, когда ты заходишь на радио Чипальдук. Да, а там смешно, но одно и то же каждый день. А хочется нового, тогда надо войти как зарегистрированный пользователь.
5: А там такой Паниковский Вселенский. Дай миллион.
0: У нас технический директор, который так с энтузиазмом зевнул в ответ на очередное предложение. Мы пробовали. Есть определенные ограничения, сложности. Есть у нас, конечно, и вот этот инструмент распознавания.
4: У нас есть председатель фан-клуба халявщиков, вот человек, кто отвечает вот за этот. И его задача, конечно, клуб этот распускать. Как можно, чтобы они все распустились. Понимаете, они и так, в общем, фан-клуб халявщиков распущены достаточно. Но задача...
5: До безобразия.
4: Да, задача его окончательно распустить. Пока не получается.
0: Но спасибо за напоминание об этой идее.
5: Ну ладно, там скоро митинг.
4: Митинг, да. Ну все, удачно вам отмитинговаться,
0: да. И не бросайте нас.
3: Спасибо большое.
4: На произвол.
0: Зашлите что-то еще и продолжайте вот это молодое незнакомое племя воспитывать на нас.
4: С вами, нами вместе. Пока.
5: Удачи. Счастливо.
0: Бай-бай-бай-бай, возвращайтесь на рабочее место.
4: See you soon.

Как известно, красота – понятие относительное. Мировая этнография знает немало примеров того, как некоторые народности и племена искусственным образом деформируют тело, конечности, нос, уши, губы и даже внутренние органы с целью придать им нужную форму и размер. Это делается иногда по религиозным соображениям, либо сообразно представлениям о красоте и моде. Ведь красота – страшная сила. Индейцы некоторых племен в Северной Америке верили, что особая удлиненная форма головы, вытянутая кверху наподобие дыни, и чрезвычайно высокий лоб делают их обладателя более мудрым, приносят ему удачу и победы и свидетельствуют о знатности и красоте. Для этой цели у североамериканских индейцев племени Чинук существовало специальное приспособление в виде двух кедровых дощечек, стянутых вместе оленьими сухожилиями особым образом. С помощью этого устройства, напоминающего плоскую колыбель с откидной дощечкой, матери-индианки на несколько часов в день зажимали голову ребенка, с младенчества формируя таким образом его податливый родничок. Это устройство и называлось на языке чинуков «чи-ипль-дук», что в переводе означало «молчаливая сила ладоней судьбы». К 5-6 годам индейцы добивались желаемого результата. Голова маленького чинука с помощью чипульдука принимала форму яйца или плода авокадо, и необходимость в этой странной и жестокой, на взгляд современного человека, процедуре отпадала. Этот культ сплющивания головы касался лишь свободно рожденных. Рабы же и индейцы смешанного происхождения имели естественную или слабо вытянутую форму черепа. Чем выше и длиннее была голова, тем знатнее был ее обладатель. Члены семей вождей чинуков носили наиболее длинную, продолговатую голову. Любопытно отметить, что и в нашей современной культуре существует стереотип, согласно которому обладатель высокого открытого лба, в отличие от своих низколобых собратьев и обезьяньих предков, считается более умным, а интеллектуалам и работникам умственного труда даже дали прозвище «яйцеголовые». Интересно, что ребенок, привязанный к колодкам чипльдука на руках у матери и лишенный на некоторое время возможности прыгать и резвиться, практически не кричал и не плакал, а терпеливо и молча сносил выпавшее на свою голову испытание. Ведь прилагаемое усилие было небольшим, а процесс постепенным и почти незаметным. Таким образом, этот своеобразный метод воспитания приучал ребенка к необходимости сосредотачиваться и размышлять, находясь неподвижно в одной точке пространства. Чинуки верили, что чипльдук – это своеобразное чрево, через которое в муках рождения, протискиваясь на этот свет, в голову человека приходит разум. Радио «Чипльдук» носит название этого занятного индейского приспособления по той причине, что предполагает у своего слушателя наличие более высокого лба и некоторых мыслительных способностей, и по-своему само является таким формирующим устройством.
Придание голове формы в современных условиях требует некоторого приложения внешнего усилия, легкого дружественного насилия старшего товарища, учителя, родителя или воспитателя, а от подопечного – усидчивости и терпения. Думать и размышлять в наше время стало несколько болезненно, ведь горе от ума, рождение разума и поныне проходит в муках. Зато результат налицо. Точнее, на голову выше ожиданий. Потомки индейцев чинуков, обитающих и поныне на Тихоокеанском побережье в штатах Вашингтон и Орегон, ассимилировавшие в социум современной Америки, часто демонстрируют прекрасные мыслительные способности и более высокие, чем у бледнолицых соотечественников, IQ, преуспевая в науке, бизнесе, искусстве. Они полны собственного достоинства, сдержаны и традиционно немногословны. Индеец чинук, к примеру, мог прийти в хижину своего друга, в полном молчании выкурить трубку и уйти. Считалось, что они пообщались. В их молчании было заключено подчас больше смысла, чем в долгих разговорах. Однако при всей их молчаливости чинуки обладают своеобразным чувством юмора и могут рассказать немало славных, остроумных и поучительных баек. Все это и роднит не самое болтливое веб-радио Чиппельдук с тем самым Чиппельдуком из жизни индейцев племени чинук. Чиппельдук плющит конкретно. Неунывающий Чиппельдук посылает в эфир месседж: «Выше нос, выше лоб».

Чиппельдук. Короткое слово. Длинная голова. Долгая жизнь.

Если в начале индийского фильма на стене висит ружье, то в финале оно обязательно начнет танцевать и петь. Неизвестный.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Песню, которую вы услышите сейчас, лучше прослушать дважды. Такой возможности вы не имеете, поэтому вместо нее прозвучит другая музыкальная композиция.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Говорит студия Чипльдук.
3: Интересно, сколько укулеле в это время звучит в мире?
4: Укулеле неправильно склоняете. Сколько укулелей?
3: Укулелей.
4: Или укулель. Алло.
3: Алло.
4: Да.
5: Добрый. Да, да, да.
4: Добрый день. Да,
3: добрый
4: мы,
3: день.
4: Мы, это эфир радио Чипльдук. А для вас Чипльдук пустой звук или что-то означает?
5: Очень много означает. Очень долго вас слушал. Сейчас маленький перерыв.
4: Так.
5: Но определенно не пустой звук.
4: Перерыв у вас просто на покушать полчаса? Или перерыв года три уже, как вы слушали?
3: Или просто на сон?
5: Нет, перерыв где-то полгода.
3: Ну что ж так?
2: Пандемия.
4: Ну смотрите, да. Потому что.
5: Так вот.
4: А то мы вас потеряем так. А вы где это все производите, это прослушивание нас?
5: Солнечной Молдавии.
4: Молдавия. Ой, как я люблю Молдову. А прям вот где? В каком городе?
5: Прям в столице.
4: Прям в Кишиневе?
5: Прям в Кишиневе.
4: Здорово.
3: Прекрасно.
4: У вас сейчас там, наверное, совсем уже все цветет и пахнет.
5: Местами. Не все, но да, уже есть. Да. Уже
4: потому что
5: хорошо.
4: У нас вот сегодня 22 градуса, а потом обещают, что все это уйдет и замерзнет.
3: Но прямо по случаю юбилея Чипльдука нам подкрутили погоду.
4: Погода, да-да-да. А что вы поделываете? Мы с вами раньше общались или нет еще?
5: Нет, не общался.
4: А как вас зовут?
5: Степан.
4: Степан. А какой-то есть версия молдавская имени вашего? Или вот так Степан и есть?
5: Да, Штефан. Штефан.
4: Ага. Штепан из Кишинева.
5: Штефан.
4: Штефан. Да, да, да.
5: Да, да.
4: Ну, я только сегодня начал учить молдавский, поэтому меня простите.
3: Ну, уже немало преуспели.
5: Ну, обращайтесь.
4: Да.
3: Ну, так и вы оставайтесь с нами.
4: У вас там с укулеле какие отношения?
5: Добрые.
4: Добрые. Это красивое молдавское имя. Вашу девушку зовут Укулеле. Можете на ней сыграть сейчас?
5: Нет.
4: Нет, она не с собой, не с вами.
5: На укулеле вы меня озадачили. Сейчас, секундочку.
4: А то вроде у нас вот...
5: А кто вам сказал, что у меня есть укулеле? Откуда вы знаете?
4: А у нас все...
3: Вы знаете, а мы все про всех знаем.
4: У нас
3: про
4: такая, да...
3: У нас хорошо налажена обратная
4: наши
3: связь.
4: Наши чипль-хакеры,
3: да.
4: Они куда угодно проникают.
3: Интернет, он же в обе стороны работает.
4: Вы же не один слушаете Чипльдук?
5: Ну, единственное, что я смогу сыграть на укулеле, это... А я без репетиции, 100 лет не играл.
4: Сыграйте
3: так
4: плямс.
3: Так ничего, вы нас полгода секунду? Не слушали. Ничего, видите, как все хорошо получается. Так что на укулеле должно все нормально
4: даже
3: получиться.
4: Если просто вы сейчас на струнах проведете блямс-мажор сделаете, то уже будет достаточно.
5: Слышно меня?
4: Слышновато, я так скажу. Может быть и слышнее.

0: Ну, неплохо.
1: Неплохо. Но все-таки слышно, заметно, что уже довольно давно вы не слушаете Чипльдук. Это, конечно, сказывается на вашей технике. Но это было очень мило, это было здорово.
2: Такая вот.
0: Ну, мы рады любому креативу в нашем эфире, поэтому.
1: Вот до вас у нас тут девушка на утюге играла, тоже прекрасно.
0: Да, да, да, да. А скажите, что вы такое вообще? Что там по жизни вы поделываете? Чем зарабатываете на хлеб, черешню, помидоры?
2: Да, мне не надо зарабатывать, оно у меня растет тут прям.
0: Хитренькие какие.
2: Горстью загребаю.
0: Ну хорошо, а чем вы зарабатываете на новый гаджет?
2: На новый гаджет? Я художник.
0: А, художник.
2: Я рисую и мультиплицирую.
1: Ух ты, то есть вы аниматор, так сказать.
0: А вы да, компьютерно...
2: Да. Ну, который рисует аниматор, не тот, который...
1: Понятно, именно, конечно, рисует. Конечно. То есть, который мультипликатор по-старому.
0: А
1: да.
0: Вы в какой технике? Случай, Штефан, в какой технике это происходит? Вы...
2: Классическая покадровая анимация.
0: А, покадровая, все-таки это в компьютерной анимации, значит, да?
2: Ну, она, да, она компьютерная, но нарисованная кадр за кадром.
0: Но на холсте, там, на ватмане, не знаю, на ткани вы тоже можете при желании, ведь правильно?
2: Вот в блокнотике порисовываю, подчеркиваю, а прям так, что на холсте не хватает у меня на это времени.
0: Ага. Но Чипльдук вот анимировать, вот поступила заявка здесь, наш звукорежиссер говорит, а вот анимировать Чипльдук. Ну, я даже не знаю, как это... Нашу эмблему, например, у нас была такая...
2: Ну, у вас на сайте была шикарная анимация, я периодически засматривался на нее.
0: Да, да, была.
2: Крутящиеся, да, вертящиеся объекты.
0: Да,
2: очень даже, да.
0: Да, да, да. Но можно сделать как? Например, скачать в нашем штукаре с сайта звук какой-то штуки, угу. Ну, не длинной, и, например, сделать ее в жанре анимации. Мы ее выложим у себя тоже, все посмотрят.
2: Можно.
0: Ну, это такая, так сказать, уже
2: можно.
0: Вольная программа, мы да, не настаиваем, если уж...
1: Исключительно в свободное от основной работы время.
0: Да, если вдруг так как-то рука потянется...
2: По выходным, да.
0: Да, возражать не будем.
2: Хорошо, да, это очень интересная идея. Я посмотрю.
0: Ладно, хорошо, это Степан из Кишинева. Мы побежим тогда дальше. Мы согреты.
2: Да, я желаю вам удачи.
0: Да, согреты взаимно. Молдавским солнышком.
2: Ну, у нас сейчас дождик, но ничего страшного.
0: Ну, а как же без дождика, как же будут расти ваши огурцы и помидоры? Чем будете питаться?
1: И тем более черешни.
2: Ну, точно, точно.
3: Жалко среда сегодня.
0: Кстати, Чипльдук можно было бы поддерживать натурой, как мы иногда говорим, посылать нам как раз черешню, лаваш. Огурцы, помидоры.
2: Вот, если вам недалеко и несложно до Киевского вокзала, может, если когда будет возможность, я
3: выцегонил.
2: Проводниками ящичек передам.
0: Мы, кстати, подумаем, да. Иногда периодически возникает такая необходимость.
3: А витаминоз.
0: Вот. Но и такой, как бы, традиционный краудфандинг тоже приветствуется, потому что мы без наших слушателей, как известно, никуда. Зато рекламой не замусориваем наш эфир.
1: Да. Нет, вообще без наших слушателей мы известно куда, но мы туда не стремимся.
0: Спасибо, Степан.
2: Спасибо вам.
0: Полетели дальше. Спасибо.
1: Спасибо.
3: Удачи.

Чиплюк. Шо горіть?

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

Ну а сейчас мы предлагаем вспомнить незабвенного Майкла Джексона, большого, кстати, любителя горных лыж. И следующий трек расскажет всем любителям его творчества об одной малоизвестной поездке Майкла в украинские Карпаты на горнолыжный курорт Буковель. Там, спустившись, бывало, с ветерком по горной трассе, Майкл, одетый, как водится, в национальный гуцульский костюм, овчинную жилетку с аппликацией и широкие пастушьи штаны с вышитой узоровой марлевой повязкой на лице, попадал прямо в объятия друзей, местных музыкантов. Ну и устраивал с ними такую легкую дружескую пирушку, ну и импровизированный джем-сейшн с песнопениями. К счастью, у нас сохранилась одна редкая самобытная фольклорная запись.

0: Для пескоструйщиков фасадов старых зданий Амстердама Марка ван ден Хугенблома и Веры фон Луц прозвучала эта композиция.
1: А следующую композицию в Румынии уже много лет ошибочно считают танцевальной.

DJ Trent.

радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Oh, no!
1: Rock and roll.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В связи с неуверенностью дикторов радио «Чип и Льдук» и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио «Чип и Льдук» передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
2: Ladies and gentlemen, it's Question News on Chip & Duke Radio.
3: На радио Chip & Duke. Здравствуйте.
4: В студии радио Chip & Duke Руфина Лялина
3: и Денис Кокорин.
4: В эфире ли новости и новости ли в эфире?
3: Предварительные результаты голосования на выборах в Госдуму
4: 4 декабря.
3: Справедливая Россия 13,22%.
4: ЛДПР 11,66%.
3: КПРФ ли 19,16%.
4: Яблоко 3,3%.
3: Единая ли Россия 49,54%.
4: Патриоты России правое дело меньше 1%.
3: И правое ли дело
4: процента?
3: Разговоры о повышении ли
4: пенсионного возраста ли вызывают во многих странах бурю протеста?
3: Протеста ли?
4: Однако поздний.
3: Поздний?
4: Выход на пенсию может ли, простите, способствовать сохранению?
3: Сохранению памяти? Сдержать развитие болезни Альцгеймера?
4: Доказывают ученые ли?
3: Ученые ли? В социальной сети Facebook произошел незначительный сбой.
4: Произошел? Незначительный?
3: Да и Facebook ли?
4: Сбой в работе системы безопасности?
3: Та сеть, в которой произошел незначительный сбой в работе системы безопасности.
4: В результате чего скрытые?
3: Да и безопасности ли эта система, если в ней произошел незначительный сбой?
4: Альбомы с фотографиями ряда пользователей стали доступны для всех?
3: С фотографиями ли? Может, с видео? Или с текстами в сети Facebook.
4: В числе жертв оказался и Марк Цукерберг, основатель Facebook.
3: И в числе ли жертв оказался он?
4: Ой ли!
3: Не знаем, не знаем. Это еще надо проверить. На сегодня это все новости?
4: Все новости?
3: Все ли новости это на сегодня?
4: И это все новости?
3: С вами или не с вами?
4: Или не с вами. В студии была ли?
3: Или не была?
4: Руфина Лялина.
3: Руфина Лялина и Денис Кокорин.
4: Денис ли Кокорин и Руфина ли Лялина были с вами в студии.
3: На радио ли Чипль ли Дук? Дук ли Чипль — это радио.
4: До новых ли встреч?
3: Увидимся ли?
4: Увидимся ли?

0: подборка песен и мелодий для фехтования отзвучала в нашем эфире.
1: А следующий музыкальный блок особенно подойдет тем, кто умеет смешно шевелить ушами.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: При определенных условиях молчание распространяется со скоростью звука.
1: Радио Чип и Льдук.
2: Великая акустическая революция.
1: Переворот на 360 градусов.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Распространенная ошибка начинающих носить тюрбан – затягивать его слишком туго. Нужно давать голове дышать.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, а сейчас Дубай нам ответит. Ну? Мария или Валентин?
3: المشترك الذي تحاولون الاتصال به لا يجيب على مكالمتكم. الرجاء المحاولة من جديد لاحقا.
4: The customer you are calling is...
2: Это была минутка телефонных операторов из Дубая на радио Чипульдуб. Но вот мы, жалко, не застали Валентина и Марию.

Have a good time now. Welcome to Paradise. Paradise. Paradise.

0: Любопытный факт.
1: В фильме «Молодой мастер» с Джеки Чаном в главной роли есть эпизод, в котором герой Джеки дерется с помощью веера. Его смогли снять только с 1300-й попытки.
2: Вау, Джеки Чан.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу. И при этом не менее мудрое. Джордж Сантаяна.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. Студия радио «Чепельдук», Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Обзор по материалам газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Информационное сообщение. 5 марта в Москве в Кремлевском дворце съездов состоялось заключительное заседание 25-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Делегаты съезда бурными, продолжительными аплодисментами встречают сообщение о единогласном избрании членом Центрального комитета КПСС товарища Л.И. Брежнева. Съезд тепло встречает сообщение об избрании членов ЦК КПСС, кандидатов в члены ЦК, членов Центральной ревизионной комиссии КПСС. Подробнее можно прочитать это сообщение на страницах самого номера этой газеты. А мы перейдем на другую страницу. Здесь обзор международной реакции на это и другие события. Прага характеризует итоги работы съезда «Чехословацкое рудое право», пишет: «Полное единство взглядов делегатов по вопросам, обсуждавшимся на 25-м съезде КПСС, самая выразительная черта форума советских коммунистов». Будапешт, венгерская Мадьяр Немзет, видимо, указывает, что 25-й съезд КПСС раскрыл перед народами Советского Союза, странами социалистического содружества и всей международной общественностью картину будущего, в котором, от себя добавлю, мы с вами, дорогие слушатели, до радио «Чепельдук» сейчас находимся. Снилось ли делегатам и депутатам этого съезда существование радио «Чепельдук»? Конечно, непонятно. Вряд ли. Впрочем, продолжим. Нью-Йорк. Многие американские газеты приветствуют четко выраженное на съезде стремление Советского Союза к продолжению политики разрядки международной напряженности. Газета Christian Science Monitor подчеркивает, в своем докладе Л.И. Брежнев подтвердил политику разрядки в отношениях с Соединенными Штатами, указав, что она сыграла решающую роль в уменьшении опасности новой мировой войны. Советский партийный руководитель также заявил, что имеются хорошие перспективы для добрых отношений с США в будущем. Видите, как все замечательно, интересно и миролюбиво. Лондон. 25-й съезд КПСС представляет собой важнейшее политическое событие послевоенного периода, пишет сегодня лейбористский еженедельник «Трибюн». А Буэнос-Айрес, комментируя итоги 25-го съезда КПСС, аргентинская газета «Пренса» отмечает, что никогда еще СССР не обладал таким мощным экономическим и научно-техническим потенциалом, как сейчас. Уверенный тон Л.И. Брежнева в его выступлениях перед делегатами съезда отражает уверенность Советского Союза в собственных силах. Напоминаю, вы слушаете обзор несвежего номера газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Продолжим обзор сообщением из области спорта. Гетеборг, 5 марта 1976 года. На льду Дворца спорта «Скандинавиум» москвич Владимир Ковалев в третий раз в олимпийском сезоне оказался вторым в споре сильнейших фигуристов-одиночников. На чемпионате мира его снова опередил англичанин Джон Карри. Карри вынес на суд зрителей блестящую интерпретацию своей произвольной программы. Бронзовую медаль завоевал экс-чемпион мира Ян Хоффман из ГДР, оттеснивший на четвертое место бронзового призера Олимпиады 76 канадца Толлера Кранстона. О, Толлер Кранстон был замечательным фигуристом, это я уже от себя добавлю. Помню, в те годы я мальчишкой катался на таких смешных полозьях, примотанных к валенкам. Да. Это был обзор несвежего номера газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Это орган Центрального комитета ВЛКСМ. Лозунг этой газеты «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Цена номера постоянно была 2 копейки. Основана газета в 1925 году. Ну, а радио «Щепельдук» было основано несколько позже. Хотя об этом в газете пока ничего еще нет. Ну что ж, на этом мы заканчиваем выпуск несвежих новостей на радио «Щепельдук». С вами в студии был Арсений Мухин. Ну, а я, пожалуй, пойду посмотрю, как там обстоят дела на нашей муравьиной ферме. Фермикари в музыкальной редакции. Ну, а вам приятного вайба в эфире.

прозвучала песня для тех, кто сейчас находится на уборке генетически немодифицированной кукурузы. Следом за ней прозвучит музыка для непродолжительной фазы быстрого сна. Оставайтесь с нами.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Мысль дня.
1: Если у вас хорошо варит котелок, вокруг быстро соберутся прихлебатели.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

Это была песня для тех, кто, надкусывая яблоки сорта Семеренко по четвергам, каждый раз ломал шестой нижний зуб справа. А теперь прозвучит мелодия «Оставайтесь с нами» по четвергам.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва, суббота, 16 часов 22 минуты. Переход со станции метрополитена Мичуринский проспект Большой кольцевой линии на Солнцевскую. Талантливый юный исполнитель проходит кастинг шоу «Голос метро».

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Добрый день или вечер. Это Артём?
3: Здравствуйте. Ну да, очень поздноватенько сейчас уже.
2: Поздноватенько, да? А вы где находитесь, извините?
3: А вы по какому вопросу?
2: А мы радио Чипыльдук.
3: А, радио Чипыльдук. О, ребята, классно. Ну да, с вами, для вас всегда утро.
2: А, у меня, а где же? Мы же так как-то географически не привязались к местности. Где же вы находитесь?
3: Из Барнаула. Барнаул.
4: И что у вас там с часовым поясом-то, Барнаул? У вас сейчас ночь, да?
3: У нас сейчас час ночи, но ну, ничего страшного.
2: О,
3: пятница, ну... пятница не подвластна временным рамкам.
2: Артём, мы думали, вы же творческий у нас. Полет, полет, фантазии, космические мушки. Мы помним, до сих пор цитируем фантастические стихи ваши.
4: Ну, у вас новые стихотворения написались за это время?
3: Да, конечно, написал. Я могу вам прочесть.
2: Давайте сейчас так, коротенько, так сильно не будем загружаться, чтобы вы пораньше ко сну отошли. Давайте
3: стишочек, да.
4: Ну, как да. Минимум.
3: А, ну, да, сейчас.
4: Можно подыграть просто... себе, если есть что.
3: Подыграть? Да вот инструмент в машине остался. Mm. Ну, сейчас скажу. Потерянный день в потерянном месте, забыл свою тень, поверив невесте. Глаза приоткрыты, и сыграны ноты, все пятна размыты, и выданы льготы. Вот такое есть.
2: Mm.
3: Ну, а если еще на ночь пару строк прочту для повтора сказки снов, чтоб запомнить красоту, не оставив в ней следов. Все, что создано природой, идеально во всех гранях. Жизнь пропитана свободой, это вышито на тканях.
2: О, как! Ну, и... Глубоко. Так,
3: штучки есть.
4: Ну, а что вообще поделываете?
3: Что еще делаем? Ну, именно я... чем занимаюсь.
2: Вот конкретно, да, вот именно.
4: Или наоборот, все, кроме вас.
3: Все, ну да, чем занимаются.
2: В Барнауле что поделывают люди?
4: Вообще люди, что в Барнауле?
2: Без вас, если...
3: Я в гости приехал, я вообще в Новосибирске. Ну, а что люди? Ну, так же глаза открывают, встречают рассвет.
2: Уже стих. Ну, глаза да, открывают, встречают рассвет. Ну?
3: Ну да.
4: Почистили зубы, глядишь, и обед.
3: Да, да, почистили зубы, глядишь, и обед. А там уже трижды в колокол бьет соловей, ну, соловей одноглазый. Он классно.
2: Приехал
3: бьет,
2: куда-то, но... Барнаул он, вот, да.
3: Да, вот, вот, ну...
2: Ну,
3: конечно.
2: Ну все. Но мы тут, извините, корявыми своими, конечно, приземляем ваши стихи, но нам нравится
3: да,
2: с вами прям... общаться.
3: Да нет, у вас на радио очень классные пируэты, там много классного такого, прям очень-очень мощного.
2: Ну как же Барнаул без вас-то жил, непонятно. Это, знаете, фраза такая, фраза была вот у Платона, без меня народ не полный.
3: Ну да.
4: Ну хорошо, да, что да. Же. Завтра вам приятно провести время.
3: Хорошо, спасибо.
4: Вот. В следующий раз постарайтесь, чтобы инструмент был при вас, чтобы могли подыграть.
3: Хорошо, все, обнимаю вас.
2: Ну, досыпайте, сладких снов.
4: Счастливо.
2: Все, спокойной ночи.
3: И вам все, спокойной ночи. До свидания.
2: До свидания.
5: У нас все хаты записаны.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а

Москве вечер. У кого-то уже слипаются глаза, а в далеком Гонолулу раннее утро. И гавайские труженики уже надевают свои маски и ласты и идут на работу. Встречаем утро по-гавайски.

передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: Только что в нашем эфире прозвучала композиция для амбидекстеров, работающих на старых винтажных деревянных счетах.
1: А следом прозвучит трек для задумчивого наматывания витого шнура от наушников на указательный палец. Are we having an earthquake? That was enjoyable.

0: вы нам звонили.
1: Так, вот к нам кто-то дозвонился.
2: Алло, алло.
3: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ой, какой замечательный голос.
1: А кто это?
3: Спасибо. Ну, я вас слушаю как бы довольно давно, но, конечно, меньше, чем мой руководитель. Я сейчас работаю в типографии, он слушает вас прямо с самого основания.
2: Это он вас подсадил?
3: Да, подсадил, все верно.
2: Слушайте, какая несправедливость. Вы нас слушаете давно, а мы вас впервые с таким вашим замечательным голосом.
4: А может, и не впервые.
2: А вы откуда вообще? Не, ну, девушка говорит, что впервые.
3: Я из Москвы.
2: Из Москвы? Прекрасно.
3: Да.
2: То есть есть шанс услышать вживую? Mm-hmm. То есть прям вот...
3: Все верно. Да. Ну,
1: если
3: да,
1: мы будем делать... Мы периодически делаем для тех, кто вот ближнее Подмосковье, Москва, ну, может кто-то приехать и из других городов. Мы иногда делаем там велопробег, лыжный забег, прогулку с собаками, плавание в бассейне. Это, значит, можно на вас рассчитывать, да? Заплыв,
3: конечно,
1: например, Чипальдук
4: в Фенах.
2: Забег в мешках.
1: Заплыв на водных велосипедах. Хорошо. Будем иметь в виду. Как вас зовут-то?
3: Меня зовут Инга.
1: Инга.

0: Вообще прекрасно.
1: А руководители вашего?
2: Спасибо. Его зовут Сергей. Собственно, он мне сейчас и предложил вам позвонить, видите? Заставил меня, опять же, позвонить.
1: Вынудил вас просто.
3: Чужими руками.
0: Слушайте, а он у вас что, такой стеснительный руководитель, что сам стесняется позвонить?
2: Да, но я готова сейчас передать ему трубочку. Хочу, чтобы он тоже непременно с вами пообщался.
0: Ну, давайте мы
1: еще с вами не закончили, извините.
0: Мы только начали, такой голос потрясающий.
1: Да. А какой у вас профиль деятельности?
2: В типографии сейчас в данный момент работаю.
0: А кем?
2: Да. О, вы знаете, всем и кем угодно.
1: Ага.
2: В общем, ассистентом своего руководителя друга, да.
3: Но сейчас же типография — это не то, что раньше. Это раньше был такой набор свинцовых букв.
0: Ну, сейчас,
3: буквок,
0: да, вы же со свинцовыми буквами не работаете, да?
3: В компьютере.
1: Ну, конечно.
2: И в компьютере тоже, да, и не только. Вот плоттер недавно освоила.
1: Плоттер. Вот мы как раз хотим повесить на стене Государственной Думы плоттер. Чипальдук, да. Forever там рулит, Ащкомук. Вот, то есть вы в теме.
2: Прекрасно, вы можете на нас, да, рассчитывать в этом плане.
1: Хорошо, хорошо.
0: Оставьте свои контакты обязательно.
1: Морковно-рыжей краски хватит в там принтере цветном?
2: Сергей, у нас хватит морковно-рыжей краски?
4: Вполне.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
1: Здрасте. Сколько лет вы слушаете нас, Сергей?
4: Ну вот, наверное, всегда.
1: Всегда.
3: О, как.
1: То есть и вы были на нашем морковнике на первом юбилее?
4: Да, бывал.
1: Бывал. Это круто. Это просто...
0: Это потрясающе.
1: Вам сторожил. Полагается значок участника.
3: Ветерана.
1: Да, Чипальдука. И вы нас... У меня прям язык не поворачивается сказать. Вы нас поддерживали все эти годы?
4: Абсолютно.
1: Супер.
4: Абсолютно точно.
1: Равнение на Сергея, дорогие слушатели. Вот, представьте, вот с нашего основания и человек поддерживал. И мы благодаря этому не померли с голоду. У нас всегда были сухарики к нашему кипятку. Вот. И
0: даже иногда щепоточка соли или сахара.
1: Да. Хорошо.
4: Да.
1: И при этом еще остается возможность и быть работодателем, и Ингу обеспечивать также.
4: Да, как хлебом. Вот, ну, время от времени, но бывает.
1: И сухарики.
2: Сухарики мне хватает.
0: Ну, понятно.
1: Но мы вам желаем процветания. Вообще, мы завели действительно такую базу полезных наших слушателей. Кого можно на что раскрутить?
3: Использовать.
1: Кто-то нам, значит, из Молдовы пришлет черешни на Киевский вокзал.
0: Уже пообещали, да?
1: Да, кто-то нам анимацию на наши штуки сделает. Причем это все на халяву, я должен сказать. Вот. Кто-то... да, из кого-то мы джингл сделаем.
0: На халяву, естественно.
1: Да, котлету. Вот. И модели одежды назовут именем Чипальдук. Вот, поэтому
4: прекрасно.
1: Типография это своя. Мы можем вас так, в принципе...
0: Вас поюзать это можно будет, если что?
4: По-современному, по-молодежному, это называется мерч.
1: Мерч. Да. А мы будем вашими информационными спонсорами. Если что-то вы такое вот сделаете...
0: Сделайте нам мерч.
1: Чипальдучное, мы это проанонсируем.
0: Чипальмерч.
4: Ну, конечно, мы обсудим. Типа
1: вы,
4: да,
1: вы
4: да,
1: в теме вообще, да.
0: Очень в теме.
3: Сергей. Ветеран.
1: Да, нет, Андрей,
3: помнишь, у Наполеона была старая гвардия.
4: Ну, серьезно, оно старая гвардия все время работает, и все входящие сюда люди, они как бы, ну...
3: Подсаживаются.
4: Сначала не понимают, что происходит, потом вроде бы как бы подсаживаются, когда пытаются подсесть где-то у себя там, в закромах, то не понимают опять, куда они попали. Приходят сюда и снова разворачиваются.
3: То есть у вас атмосфера подходящая.
1: Верно. Но зато кто остался, тот это уже наши люди. У нас, понимаете, как бы на дверях заведения написано: не въезжаешь, не суйся. Вот, значит, не твое. А вошел, так сказать, оставь надежду всяк сюда входящий.
3: Андрей, спасибо. Ну, это дорого стоит, что эти люди, вот наши люди, они создают атмосферу, в которой люди въезжают.
1: Правильно.
3: А когда выходят, отъезжают.
1: Как сказал бы, надо сделать джингл в эфире «Радио Чипальдук» голосом Леонида Ильича. «Радио Чипальдук дорогого стоит». Все.
0: Да.
1: Хорошо, Сергей, спасибо, пока.

0: Внимание! В связи с дефицитом времени наших слушателей, плотностью эфира и ускоряющимся ритмом жизни, следующий выпуск новостей на радио Чапельдук будет представлен в компрессированном формате «Quick News», рассчитанном на людей с высокой скоростью восприятия информации.
1: «Quick News» на радио Чапельдук.
2: Здравствуйте! В эфире новости. В студии Устинья Смит-Бабошкина
3: и Влад Милявин.
2: Депутаты Мособл Думы утвердили соглашение о расширении Москвы. Соглашение предусматривает включение в состав столицы 21 муниципального образования, в том числе 2 городских округов, 19 городских и сельских поселений на юго-западном направлении, а также 3 незаселенных участков территории к западу от Москвы.
3: Парламент Греции принял бюджет жесткой экономии на 2012 год. Его можно назвать самым жестким в истории страны. В первую очередь предусматривается резкое почти на треть снижение бюджетного дефицита, сокращение госрасходов, отмена многочисленных льгот, надбавок и премий.
2: В США автомобиль на полном ходу протаранил ресторан. Трое отделались легкими ушибами. Им оказали помощь на месте. За рулем седана была девушка. Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза.
3: Кристен Стюарт стала самой прибыльной актрисой. На втором месте после Стюарт следует Энн Хэтуэй, звезда фильма «Дьявол носит Прада».
2: Россия экспортирует за год оружие на 9,7 миллиарда долларов.
3: Жителю Красноярского края удалось выжить в схватке с медведем-шатуном.
2: Женская сборная России по кернингу проиграла команде Швеции на чемпионате Европы.
3: Официальный мяч Евро-2012 получил название «Танго-12».
2: Новости культуры. Александр Пушкин и Михаил Лермонтов – великие русские поэты.
3: Волга впадает в Каспийское море.
2: И о погоде. Мексика страдает от сильнейшей за последние 70 лет засухи.
3: На Тенерифе 25 градусов.
2: В Москве облачно, без осадков.
3: Это были Quick News на радио Чапельдук. С вами была Устинья Смит-Бабушкина.
2: И Влад Милявин. До скорого.
1: Quick News на радио Чапельдук.

радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: «Не отлынивай от аппендицита» — примерно так переводится название предыдущей композиции в нашем эфире.
1: Ну, а продолжит наш плейлист «Музыка для зарядки ленты в кассовый аппарат».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Вы думаете, это свистит свиристель? Или пуночка? Нет, это цвиркает 43-летний Кензабура Азаки из города Токусима, префектуры Токусима, острова Сикоку. А началось все в XVI веке, когда после междоусобных войн между окрестными феодалами вместе с жителями были уничтожены и все птицы города. И в 1873 году сёгун Рендзюцу учредил новую городскую должность – заменитель птиц. Первым стал молодой рыбак Сейко Азаки, который положил начало династии Мисагатари. Так в Токусиме называют заменителей птиц. «Наша профессия очень редкая», — говорит Кензабура Азаки. «Каждый день в 5 утра я сажусь на велосипед, езжу по городу до 20-30 по местному времени. Все это время я свищу свиристелем или щелкаю соловьем. Конечно, работа нелегкая, особенно зимой, когда мерзнут губы, и их надо постоянно смазывать китовым жиром. Немного страдает качество соловьиных колен, но зато сохраняется их количество», — смеется Кензабура. «Мне очень помогает моя семья. Младший сын Кензо кричит сойкой, дедушка Руми-сан ухает филином, а моя жена Элеонора курлычет серым журавлем. Мы уезжали из Токусимы затемно, когда молчат даже настоящие птицы. Но для слушателей веб-радио «Чипльдук» семья Азаки устроила настоящий внеплановый птичий гай.
1: Армасан,

0: la radio Cipâlduc.
1: Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, четвертый. Первый, второй, четвертый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, четвертый. Первый, третий, пятый.
2: Для любителей классической музыки мы передавали аппликатуру для правой руки начальных тактов лунной сонаты Бетховена для фортепиано. Распальцовку читал музыкальный критик радио «Чипльдук» Филипп Козлов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло?
4: Алло, алло.
3: Алло, алло, добрый день. Это Настя?
4: Да, здравствуйте.
3: Доброе утро. Это радио Чапыльдук, да. У вас утро доброе?
4: Уже полдень почти.
3: Уже полдень, да. Вы же...
5: Ну, добрый полдень, это добрый полдень. Добрый,
3: вы на восточном побережье, в Нью-Джерси или на западном?
4: На восточном.
3: Нью-Джерси.
4: Ага. Все там же в Нью-Джерси, на том же месте, на той же работе.
3: На том же. Вы нас забросили, вы Чапыльдук уже не слушаете.
4: Почему это забросили?
3: Не забросили. Ну как вам, Чапыльдук, скажите, как мы вам испортили жизнь или украсили?
4: Украсили, только украсили. Вы знаете, у меня, то есть я дома Чапыльдук постоянно слушаю, когда прихожу, а еще он выполняет у меня такую прекрасную функцию, как вам объяснить. Вот, например, я забрасываю себе музыку какую-то на телефон, ага. И как только у меня песня заканчивается, у меня сразу начинает Чапыльдук играть. То есть он такой озаряет своим светом все то пространство, которое у меня не занято.
5: То есть вы, когда послушали хорошую песню, вот он опять этот Чапыльдук, пфу ты, ну ты.
4: Нет.
3: Как в песне.
4: Нет, я слушаю сносную песню секунд 10 и забрасываю ее на телефон. И потом она мне надоедает всю дорогу.
3: А то я думал, как а мною заполняют перерыв. Да? Настя, а скажите, там а Владимир ваш просматривается? Вы еще, так сказать, дружны?
4: Ну да, просматривается. Мы так сказать, еще муж и жена.
3: Все еще муж и жена. А то так спросишь, мы так осторожно зондируем.
4: Да, все правильно делаете.
3: Ну и он тоже Чапыльдук как бы не бросает, да?
4: Нет, конечно.
3: Хорошо. Так, ставим птичку напротив вас. Мы прям идем по списку. Мы сегодня успели обзвонить 4082 человека только.
6: Половиной.
3: Ну, половина, да.
4: Что, правда, что ли?
3: А вы не, думаете, ну, шутит, что на Чапыльдуке когда-нибудь шутили вообще о чем-нибудь?
5: На самом деле это действительно не так. 250 человек приблизительно мы сейчас сбились, но такое число. Так что вы у нас где-то вот в этом порядке ближе к 300 уже начинаем.
3: Но мы желаем вам оставаться действительно в наших рядах. Может быть, в Нью-Джерси по принципу вот чапыльдукерства какой-то тоже комьюнити. Может быть, с кем-то можно задружить, пообщаться, найти общие темы.
4: Дорогие чапыльдукцы, да. Вы делаете большое дело. То, что продвигаете и продолжаете существовать, это такой заряд положительных эмоций. Музыка, которую вы ставите, просто прекрасна. Ваши чапыль-штуки — это что-то невероятное. Это что-то эксклюзивное, и я не представляю, кто еще может такое делать. Продолжайте в том же духе, творческих вам успехов, неиссякаемой энергии. И а вас знает весь мир.
3: Ура, ура! Это Настя из Нью-Джерси. А Володя, наш звукорежиссер, который здесь же тоже делает эти штуки. И наш технический директор Игорь, и наши авторы Антон, Кирилл, и наши слушающие нас дистанционно Валя, Андрей Андреевич, Леонид Александрович, Оля, Юля и все, кто вообще когда-либо принимал участие в проекте. Вот. И Женя. И, ну, фамилии не называю, вот, так Ладно. Уже было интереснее.
5: Семен, Петр, да, и, Валерьян Иванович.
3: Да, к сожалению,
5: Иванович,
3: кто-то не с нами.
5: Иван,
3: к сожалению, да, вот Игорь, к сожалению, не с нами, не в этом мире, но он в эфире и звучит, и мы его помним и любим. И Чапыльдук будет благодаря таким, как Анастасия и всех, кого мы обзвонили.
5: Поддерживайте Чапыльдук, друзья. Да. Мы стараемся изо всех сил.
4: Спасибо всем огромное.
6: Спасибо.
3: Удачи. Спасибо. Привет, Володе. Вот, его тоже не бросайте. Пока.
6: Счастливо.
3: Пока.
4: Счастливо.

Radio Chipoldo.

0: Следующей песней радио Чипльдук от всей души хочет поздравить продавца хот-догов Джулиана Джексона, 35 лет простоявшего на углу 5-й авеню и Бродвея и продавшего сегодня свой миллионный хот-дог.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Разговорчики.
1: Так низко пасть. Презрительно сказал динозавр, увидев крокодила.
2: Ну да, пасть низко у меня. И что?

0: Не все, даже эрудированные люди знают, что...
1: Что в 1870 году археолог Шлиман раскопал в городе...
0: В городе Троя?
1: Останки троянского коня, позволившие, наконец, окончательно установить размеры животного.
0: И его пол.
1: Задумайся.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

Добрый день. В студии радио Чипыльдук Ермолай Кошкин. В эфире новости. Биологи обнаружили необычное животное в теплых водах Южного моря. Подробнее о том, кого обнаружили биологи, расскажем прямо сейчас. Биологи обнаружили полярную акулу в теплых водах одного из южных морей. В каком море биологи обнаружили полярную акулу, об этом прямо сейчас. Полярную акулу ученые-биологи обнаружили в теплых водах Карибского моря. Как жительница Заполярья оказалась на экваторе? Об этом прямо сейчас. В американском журнале... Каком? Название журнала прямо сейчас. В журнале Marine Biology появилось исследование биолога Международного университета США. Имя биолога прямо сейчас. Диванши Касана. И о том, какой университет опубликовал это исследование, о нем прямо сейчас. Это университет Флориды, где и появилась статья о странной миграции полярной акулы. Обычно медлительные полуслепые представители этого вида обитают... Где? Об этом прямо сейчас. Они обитают исключительно в холодных водах вокруг... Вокруг чего? Об этом прямо сейчас. Вокруг полюсов планеты. Каких полюсов? Об этом прямо сейчас. Вокруг северного и южного полюсов. Но эту особь заметили у самого экватора, в западной части Карибского. Карибского что? Об этом прямо сейчас. Море. Полярные акулы мало-мало что? Об этом прямо сейчас. Мало изучены. Они обитают в холодных водах чего? Об этом прямо сейчас. Заполярье. Эти акулы внешне напоминают... Кого они внешне напоминают? Об этом прямо сейчас. Эти акулы внешне напоминают треску и могут достигать... Какой длины? Об этом... Нет, не сейчас. Нет, не сейчас. Не сейчас. А вот прямо сейчас. Они могут достигать до 7 метров в длину. А возраст отдельных особей может достигать... Скольких лет может достигать возраст полярных акул? Мы назовем этот возраст прямо сейчас. Это 250, а то и 500 лет. Теперь ученым предстоит понять... Что же предстоит понять ученым? Об этом прямо сейчас. Им предстоит понять, зачем и как рыба оказалась в тропических водах. На этом пока на сегодня все. В студии с вами был Ермолай Кош. Окончание фамилии прямо сей... Сей что? Час. Ермолай Кош. Кто? Ответ прямо сейчас. Кин. Это были ново. Ново. Что? Об этом прямо сейчас. Сти. Где? Об этом прямо сейчас. На радио Чипль. Чипль. Что? Продолжение названия прямо сейчас. Дук. До новых. Что? Об этом? В следующий раз. А прямо сейчас немного музыки.

Да здравствует Чипальды! Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио!

0: na na now.
1: Right on!
2: Right on!
3: В нашем эфире весь этот час звучит музыка, под которую мы советуем подрисовывать маркером усы ко всем портретам на упаковках женских колготок.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сейчас в Москве 2 часа дня, а значит, это время нашего еженедельного ток-шоу. Позвольте представить гостей нашей студии. Слева от меня Андрей Вызгин, старший экономист Института экономики США
1: и
0: Канады. Добрый вечер. И справа от меня Алексей Выпкин. Алексей, представьтесь,
1: к сожалению... Мы с вами почти тезки.
0: Да, Алексей, к сожалению, да. Сегодня мне вот в бумагах по поводу этого ток-шоу не указали, чем вы занимаетесь.
2: Добрый день. Ну, дело в том, что я сам не очень понимаю, чем я занимаюсь, так что перейдем к нашей беседе.
0: Ну, давайте, в принципе, это и не важно. Друзья, тема нашего сегодняшнего ток-шоу – специализация и локализация эмигрантов в России. Она проходит успешно или, на ваш взгляд, не очень. По пейджерам наш номер 293-SMS. Кто хочет сказать «да», не звоните. Кто хочет сказать «нет», звоните. Итак, Андрей, вам слово.
1: Ну, знаете, вот краткая история. Вот знаете ли вы, что первое упоминание города Мурова в летописи относится к 862-му?

0: Причем, почему? Давайте, друзья, не сбиваться тогда.
1: Нет, но все-таки, если уж мы говорим о птичьем гриппе, то давайте все-таки поставим все на свои места.
2: Петр, одну минутку, кажется, к нам в студию сейчас проходит звонок по коммутаторам.
3: Алло.
4: Алло, это кто? Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Ирина. А мне кажется, главное не стесняться. Потому что когда стесняешься, тогда становится все труднее. А я, ну и что, что я толстая, пошла и научилась танцевать танец живота.
4: Спасибо. Всем советую. Спасибо, спасибо, Ирина.
2: Спасибо. Ну, вы видите, друзья, что премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в своей статье о расширении ЕС лишний раз был прав, что об этом надо думать, думать и думать.
1: Ну, Игорь, все-таки давайте вернемся к звонку. Очень интересный был звонок нашей слушательницы. Давайте обсудим тему, которую она подняла в своем звонке.
2: Она обсудила, она ведь поставила проблему замужества одинокой женщины.
1: Да, да.
2: Вот что вы думаете по этому поводу, Андрей?
0: Я все-таки хотел бы вернуться к теме НЛО. Вот Британское министерство обороны рассекретило это очень...
2: Одну секундочку, кажется, у нас опять звонок. Ира, это вы?
3: Да, это снова. Я хочу опять сказать, что не надо стесняться. Целлюлит – это не проблема.
4: Все, мы поняли.
3: Не знали мы никакого поняли. Целлюлита раньше.
4: Ира, спасибо.
0: Я,
4: спасибо.
0: Вот потому Тони Блэр оказался в этой щекотливой ситуации, понимаете?
2: С 5 людьми, заметьте.
0: Да.
2: 5 детей и целлюлит – это же очень сложный вопрос.
0: И японские автомобили продолжают дорожать.
1: Целлюлозный завод по производству бумаги.
2: А кто у нас
1: бумаги?
2: Министр целлюлитной промышленности? Целлюлит.
1: Поэтому спросим у нашей слушательницы. По-моему, она сейчас опять нам звонит.
2: Ира, вы еще на проводе?
3: Я на проводе, конечно. А что касается Турции, то туда ехать не надо, чтобы научиться.
2: Ну что ж, друзья, вот и подошло, к сожалению, время прощаться.
0: Мне жаль только, что мы не успели все-таки о парниковом эффекте сказать.
2: Ну, о глобальном потеплении времени
1: у нас канцлера Германии.
2: Друзья мои, радио все стерпит, мы соберемся здесь в другой день. И также подробно будем освещать проблемы, которые
0: надо больше говорить.
2: Нас и наших
1: Не надо стесняться говорить.
2: Стесняться мы не будем, а будем прямо говорить, как говорила Ирина, по-моему, да?
1: Да.
2: Не надо стесняться. Всего доброго, спасибо за внимание.
0: Здравствуйте.

Банкир – это человек, который готов дать вам в долг, если вы представите доказательства, что деньги вам не нужны. Герберт Прокноу, американский политик и финансист.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.
2: Мысль дня.
3: В конце концов, человек остается один на один с самим собой в борьбе с самим собой за выживание.
4: Wondrous in a vast and unknowable universe.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипи-дук.
0: Чипи-дук.

0: живете, чипы-дуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, что нужно летом вывесить на веранде, чтобы комары не досаждали вам и вашим гостям? Большой пакет с кровью.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Чипльдук. А смысл?

0: Страничка поэзии на радио Чиплидук.
1: Перцовые дымы, фарцовые умы, пунцовые холмы вам, берцовые маслы, дворцовые послы, и совы, и ослы там. Базары без хурмы уснули для зимы, не кто-то и не мы в хлам. И век не задался, вердикт свой оглася, безвольно отдался в тлен. Дорога заросла, кумир наш обесла, блин, перст его росла, блин. И дева без весла, и цифра без числа, кустарь без ремесла, чтоб сварливые басы, сонливые часы, сопливые носы. Стоп.
2: Изольда Горобец Черемшанская, Константинополь, 1919 год.

0: building where the air is tight. This town's
1: Веселая картинка.
2: Под окнами бушевала возмущенная толпа демонстрантов с лозунгами: «Хватит терпеть бездарей, лодырей, дураков и халтурщиков! Пора нам уже, наконец, покончить с собой!»

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
1: Радио Чипльдук. Последнее

0: Трэш-трэш-трэшничок.
1: Детка, нет, ну в хорошем смысле, конечно. А утром, я сделаю тебе восхитительный фруктовый фреш. И главное, что это утро

Мелодия, которая только что прозвучала в эфире радио Чипльдук, была написана в самый разгар кампании по борьбе с компьютерными мышами в штате Кентукки. Музыкальный плейлист «Радио Чипльдук» продолжает музыкальная версия картины «Взятие снежного городка».

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапльдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапльдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Кэмерон Диаз на радио Чапльдук.
2: I think that if you love somebody for who they are, then they are that to you already. You know, it's sort of, it doesn't matter what someone looks like. If you are in love with somebody for the right reasons, and if you accept them for who they are, they probably already